Чья это прекрасная музыка? Детей органиста. Сквозь метели снежный рой сзади тащится за мной. О, оборотели с рыжей головой. Это ведьмы злой каприз.

Как смешно шинель трещит, под когтями трепещит. Жалко тело мое, не плачь, Лили. Угасает жизни свет, близость тел теперь как бред.